0: pedes, campur-campur. Segar rasanya.
1: Selain rasanya yang nikmat, daging ikan dipercaya memiliki kandungan protein tinggi. Ikan kaya akan omega-3, serta rendah lemak jenuh. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
2: Lebih dari 20 ribu pengendara motor memadati jalanan Moskwa, Rusia dalam sebuah konvoi besar.
3: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
3: sampai jumpa.
4: Para pengendara melintasi jalan raya utama dan kawasan tepi sungai ibu kota, sementara warga berdiri menyaksikan jalannya iring-iringan motor tersebut. Aksi ini menjadi bagian dari Festival Motor Moskwa ke-14 yang juga diisi berbagai kegiatan hiburan dan kompetisi.
5: Очень профессионально, что ли, город к этому подходит. Безопасность повысилась. Мне кажется, даже водители автомобилей как-то более бережно и внимательно относятся к мотоциклистам. Женщин много. Вот я недавно узнала, что, оказывается, женские клубы мотоциклетные появились. Я не знала, большие женские сообщества. Вот я в этом году как раз, вот что я жду, я как раз бы хотела познакомиться с женским мото.
6: Открытие сезона – это, можно сказать, праздник. Ну, я открыл сезон уже давно, а общее открытие сезона – это возможность прокатиться по Садовому кольцу без машин. Можно сказать, это экскурсия по Москве. Такое выпадает раз в сезон открытия. И прокатиться, насладиться видами Москвы – это прекрасно.